0: Did you know you can take Lumpin' Radio wherever you go? Lumpin' Radio's all-new app is now available for all Android and iOS devices. Simply go to the App Store or to Google Play, search for Lumpin' Radio, download, and press play. It's like magic. But it's not. It's a cell phone app. Lumpin' Radio on your phone. Take us everywhere. You are listening to Lumpin' Radio, supported by Life on Mars Community Club, maker of the Mars Elixirs, infused with Midwestern hemp. Mars Elixirs are available at the Life on Mars taproom at 1950 Northwestern Ave in Logan Square. More information is at mars.beer. That's M-A-R-Z.beer. What's Mars is yours. You are listening to Lumpin' Radio, supported by Mars Community Brewing, maker of the Mars Elixirs. Mars Elixirs are infused with Midwestern hemp. Mars Elixirs are available throughout Chicagoland. More information is available at drinkmars.com. That's drink, M-A-R-Z.com.
1: Signal Hill is an audio magazine.
2: Who is that?
3: It is a beetle.
4: The river has been here for hundreds of thousands of years.
5: You know, the fact of being together today is poetic.
3: I'm fucked. I'm crazy.
1: First and third Saturdays at 11 a.m. on Lumpin' Radio.
6: Because we are anti-nationalists, sometimes we just invite poets to perform their work in their original language and see what happens.
7: Case in point, our dear Russian friend, poet and conceptual artist, Masha Shah, who was part of our episode, Strange Poetry for Stranger Times.
6: A ver, escuchemos su poesía.
8: Daniel Harms, Vroom. А вы знаете, вы знаете, вы знаете. Ну, конечно, знаете, ясно, что вы знаете. Несомненно, несомненно, несомненно знаете. Нет, нет, нет, нет, мы не знаем ничего. Не слыхали ничего, не видали ничего и не знаем ничего. А вы знаете, что у, а вы знаете, что па, а вы знаете, что пи, что у папы моего было 40 сыновей, было 40 здоровенных, а не 20 и не 30, ровно 40 сыновей. Ну, ну, ну, ну, врешь, врешь, врешь, врешь, еще 20, еще 30, ну еще туда-сюда, а уж 40, ровно 40, это просто ерунда. А вы знаете, что со, а вы знаете, что ба, а вы знаете, что ки, что собаки-пустолайки научились летать, научились точно птицы, не как звери, не как рыбы, точно ястребы летать. Ну, ну, ну, ну, врешь, врешь, врешь, врешь, ну как звери, ну как рыбы, ну еще туда-сюда, а как ястребы, как птицы, это просто ерунда. А вы знаете, что на, а вы знаете, что не, а вы знаете, что бе, что на небе вместо солнца скоро будет колесо. Скоро будет золотое, не тарелка, не лепешка, а большое колесо. Ну, ну, ну, ну, врешь, врешь, врешь, врешь, ну тарелка, ну лепешка, ну еще туда-сюда. А уж если колесо, это просто ерунда. А вы знаете, что под, а вы знаете, что мо, а вы знаете, что рем, что под морем, океаном часовой стоит с ружьем. Ну, ну, ну, ну, врешь, врешь, врешь, врешь, ну с дубинкой, ну с метелкой, ну еще туда-сюда, а с заряженным ружьем это просто ерунда. А вы знаете, что до, а вы знаете, что но, а вы знаете, что са, что до носа ни руками, ни ногами не достать. Что до носа ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгать, что до носа не достать. Ну, ну, ну, ну, врешь, врешь, врешь, врешь, ну доехать, ну допрыгать, ну еще туда-сюда, а достать его руками — это просто ерунда. 1930s, Daniel Harms.

Даниил Хармс. Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и вперед, и все вперед глядел, не спал, не пил, не пил, не ел, не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре вошел он в темный лес. И с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей, скорей скажите нам. Смерть дикого воина. Даниил Хармс. Часы стучат, над миром пыль. В городах поют, в пустынях звенит песок. Поперек реки летит копье свистя. Дикарь упал и спит амулетом блестя. Как легкий пар летит его душа. И в солнце шар вонзается косами шурша. 400 воинов, мигая небу грозят. Супруга убитого к реке на коленях ползет. Супруга убитого отламывает камня кусок и прячет убитого подломанный камень в песок. 400 воинов, 400 суток молчат.